Уж минула я и лето, сошел теплый час. Уж не ходит радість світо, уж ей не є в нас.